0: En 2025 celebrábamos el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de las escritoras españolas más destacadas del siglo XX, perteneciente a la generación del 50. Novelista, historiadora, traductora, ensayista, muchas facetas giran en torno a su figura. Ella misma le costaba definir cómo escribía.
1: Con una mezcla de rigor y de inspiración. Es que explicar cómo uno escribe es dificilísimo, porque uno mismo no sabe lo que le está pasando. Es como una transmutación. El crítico es el llamado a despiezarlo, como yo he hecho con la obra de otros, pero con la mía no lo sé hacer.
2: También en lo personal fue una mujer libre que desafió a un mundo principalmente de escritores masculinos, rechazando incluso su ingreso en la Real Academia Española. Pero su vida comenzaba en 1925 en su Salamanca natal, en una familia acomodada. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Salmantina y ella misma explicaba que fue evolucionando. Estas palabras están recogidas en nuestro archivo.
3: Yo hasta los 20 años viví en Salamanca y era pues una señorita de provincias, claro. Primeras impresiones de tu entorno, que eso queda muy claro aquí en el cuarto de atrás. Esta es una novela que está escrita desde hoy, con mis aficiones y mis gustos de hoy, pero estoy haciendo un contraste entre lo que soy ahora y de dónde he sacado el material para mis libros. Desde ese punto de vista, esta novela da bastantes pistas de cómo ha sido mi evolución.
0: Cultivó novela, ensayo, guiones y recibió muchos premios, como el Café Gijón por El Balneario, una recopilación de relatos y cuentos, El Príncipe de Asturias de las Letras en 1988, pero sin duda fue el Premio Nadal en 1957 por su novela Entre visillos, lo que le dio fama y libertad, como sigue explicando en Radio Nacional.
3: Bueno, me presenté al Nadal porque entonces era la única forma de tener una cierta notoriedad. Yo llevaba ya mucho tiempo escribiendo y quería que se me publicaran las cosas. Para mí el Nadal significó mucho, significó el aliento que me dio el poder escribir, más que la fama y estas cosas, la posibilidad de que a partir de entonces, pues ya si yo daba un cuento o escribía un artículo, me lo cogían con mucha más facilidad.
2: Otros grandes reconocimientos, entre otros muchos, fueron el Premio Nacional de Literatura en 1978 y el Nacional de las Letras Españolas en 1994. Premios que agradecía y mantenían su vocación, como explicaba al programa El Ojo Crítico la autora ese mismo año, 1994.
1: Hacerlo bien o mal ya es... habré yo puesto todo el empeño que tú quieras. Seguir teniendo esa vocación me ha ayudado pues a vivir en los momentos alegres y en los tristes y en todos. Es un apoyo muy grande. Y bueno, que se reconozca mi capacidad de trabajo, que parece que es lo que se reconoce aquí, pues me satisface, la verdad.
0: Su obra combina realismo social de posguerra con introspección. También experimentó mucho en su narrativa, explorando la memoria, el diálogo o su visión personal de la sociedad española.
3: Bueno, yo hace tiempo que tenía gana de sacar a relucir en algún libro una serie de costumbres muy diferentes de los años 40, vamos, de guerra y posguerra, sobre todo. Pero no quería contarlo en un plan melancólico de mirar hacia el pasado, sino simplemente de constatar cómo eran las novelas, cómo eran los locales, cómo eran las canciones, la relación de la gente. Entonces yo tenía bastante material almacenado en cuadernos. No sabía si escribirlo en plan de novela, en plan de memorias. Un poco un desdoblamiento, si quieres, también de personalidad, de hablar yo con mi propio yo, a mis reflexiones sobre la memoria, sobre los sueños.
2: José Teruel, escritor y profesor honorario de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid, conoció a nuestra protagonista y recibió tiempo después el encargo de hacer la biografía de Carmen Martín Gaite de su hermana, de la hermana de la autora, pero no una al uso. Esta publicación recibió el premio Comillas en 2025 y supone una forma de redescubrir a la escritora y sus diferentes facetas.
4: Me propone escribir una biografía sobre su hermana. Que yo era la persona ideal. Yo no entendí por qué yo era la persona ideal y por supuesto la invitación me sedujo. Exacto, abrir las cajas de maderas y encontrarte con tantos documentos, con cuadernos, con expedientes escolares, con fotos, que es la investigación pura, ¿no? Ese desorden del archivo que poco a poco tienes que empezar a ordenar.
0: El escritor explicaba en Radio Nacional que comisariaba también una de las varias exposiciones que se dedicaron a la destacada escritora española durante el centenario de su nacimiento aquí en la Biblioteca Nacional Madrileña.
4: Yo quiero mostrar a Carmen Martín Gaite como paradigma de mujer de letras, es decir, no confundir a Carmen Martín Gaite solo con una novelista, sino presentar toda la gama y variedad de intereses intelectuales, ¿no? Todas estas dimensiones, investigación histórica.
2: Sin duda, uno de los puntos que marcaron su vida fue su matrimonio y divorcio del también escritor Rafael Sánchez Ferlosio, pero se independizó de las etiquetas masculinas de su generación.
4: Rafael Sánchez Ferlosio le ayudó a profesionalizarse, pero su crítica podía influirle en contra. Es decir, empezó a independizarse. Yo recuerdo que hasta los años 80, Carmen Martín Gaite era la mujer de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Pero ella consiguió separarse de los grandes iconos masculinos de su generación.
0: Otro de los momentos que marcan la vida personal y literaria de Carmen Martín Gaite es la trágica muerte de sus hijos. El primero por una meningitis a los 6 meses y después su hija Marta como consecuencia del SIDA por problemas con las drogas, como seguía explicando José Teruel, su biógrafo en Radio Nacional.
4: La muerte de Marta está en todo lo que decía, escribía y callaba Martín Gaite a partir de abril de 1985.
2: Otras piezas a destacar fueron Retahílas, Caperucita en Manhattan o El cuarto de atrás, que fue adaptada al teatro con la actriz Emma Suárez como protagonista.
5: En cuanto suene la sirena, echar a correr. ¿Por qué? Eso no se sabe ni se pregunta. Todo el mundo obedece.
6: Y usted iba al refugio.
5: Yo estaba en el cuarto de atrás recortando mariquitas. El cuarto de atrás era el cuarto de jugar.
0: También entre visillos se llevó al cine y ella misma colaboró en guiones para Televisión Española como Santa Teresa de Jesús en 1982 o Celia en 1989. En todo caso, siempre defendió que prefería los comentarios de sus lectores a los críticos y que le gustaba escribir sobre lo que conocía.
3: Y claro, me interesan muchísimo las críticas, como es natural, pero creo que me interesa más en la opinión de la gente de viva voz que ha leído el libro, si le ha gustado. Los temas de esta última novela, por ejemplo, si vas a mirar, son los mismos de Entrevisillos. Son recuerdos de los años 40, que es el ambiente de Entrevisillos. Yo creo que siempre se tienen unos recuerdos, unas resonancias de fondo que van subterráneamente alimentando toda tu obra, aunque no afluyan de una manera muy clara. Claro, uno tiene que hablar de lo que sabe, de lo que conoce.
2: Otra de las señas de identidad de la destacada escritora fueron sus llamados cuadernos de todo, donde apuntaba a cosas sueltas que veía por la calle o le venían a la cabeza y que servían de apuntes para algunos de sus títulos. También destacaron sus collages.
4: Que se le ha etiquetado en una especie de realismo costumbrista, y no, ella especuló muchísimo sobre la narración. Las imágenes corren más deprisa que las palabras e incluso que el pensamiento, y necesita utilizar el collage.
0: A pesar de los momentos agridulces de su vida, como la pérdida de sus hijos, le estaba agradecida a ella. Carmen Martín Gaite murió en Madrid en julio de 2000 a causa de un cáncer, pero siempre nos quedarán sus letras.
1: Sí, estoy agradecida a la vida unas veces y otras no tanto. A lo que más agradecida estoy es a tener ganas de seguir escribiendo, que me parece un milagro. Eso sí que me parece un milagro. Yo misma no lo entiendo, pero es un vicio, no es un oficio.
7: Son las 12, las 11 en Canarias.
8: Radio Nacional de España. Noticias.
7: Buenas tardes. Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor del doble asesinato, una mujer y su hijo, que se produjo en 2024 en la localidad cántabra de Hinojedo. Fuentes de la investigación han confirmado a Radio Nacional de España que el detenido ha confesado. Diego Tabara.
9: La Guardia Civil ha detenido al autor del doble asesinato de Milagros Izquierdo, una mujer de 81 años y su hijo Rubén Fernández, en Hinojedo, en marzo de 2024. Según ha confirmado a Radio Nacional de España, fuentes de la investigación, ha confesado que ordenó la escena del crimen para que pareciera que fue el hijo quien mató a su madre antes de suicidarse. Esa era la hipótesis que se barajó entonces, ya que la mujer apareció estrangulada en su domicilio y el hijo colgado en un cobertizo anexo, aunque ya entonces el informe forense apuntó a la posibilidad de la participación de una tercera persona. Esa tercera persona ha resultado ser un instalador de servicios de internet que había trabajado en la casa. Se ha encontrado ADN del detenido en el cable con el que ahorcó a la víctima. Ha sido identificado porque tras los hechos se llevó documentos bancarios para tratar de acceder al dinero de las víctimas, por lo que su voz quedó registrada por el servicio de atención telefónica de la entidad financiera. Así lo ha confesado ante la Guardia Civil y lo ha corroborado ante el juzgado de guardia de Torrelavega, donde ha prestado declaración esta mañana. Su titular ha decretado prisión comunicada y sin fianza.
7: El viento variable complica a estas horas las labores de extinción del incendio que ya ha devorado 15.400 hectáreas en la comarca de Las Cinco Villas, en Aragón. Buscamos la última hora con Alejandro Navarrete.
10: Hola, buenos días. Sí, en el centro de mando de Faras Due se concentran ahora mismo los esfuerzos del operativo en el flanco izquierdo de ese incendio, que es el que más preocupa en estos momentos. Intensifican además las labores de defensa en el sector 6 para evitar que las llamas alcancen el paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo. También tratan de evitar que las llamas entren en el casco urbano de los municipios desalojados. Escuchamos a Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior.
11: Esta noche nosotros estamos constantemente preservando los cascos urbanos. Hemos estado preservando el casco urbano de Malpica con un montón de bomberos anteanoche, incluso yo lo vi en primera persona. Se ha defendido Loesia, se ha defendido un castillo. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza están dentro de la SIN que se está intentando por todos los medios, con todos los múltiples medios que tenemos, intentar proteger todo lo que podemos. Explotaciones agrícolas, granjas, claro, nosotros intentamos hacer todo lo posible.
10: Según los últimos datos oficiales, este incendio, uno de los peores que se recuerda en la comunidad, ha arrasado ya 15.400 hectáreas, el perímetro afectado sigue creciendo, afecta ya 80 kilómetros de superficie, aumenta también la lista de municipios en alerta, a Fuencalderas, Biel y Suerre, Lobera de Oncella y Longas, se suman, además desde esta mañana, Castiliscar, Urries, Navardún y Sos del Rey Católico. En estos momentos trabajan en la zona más de 400 efectivos sobre ese terreno y lo que preocupa hasta ahora, como decías, son los cambios del viento.
7: Mientras tanto, en Guadalajara cientos de personas han sido desalojadas por culpa del incendio que continúa activo y que ya ha afectado 5.400 hectáreas. Parte de los evacuados han sido trasladados al polideportivo de Humanes. Loreto Barbón.
12: ¿Qué tal? Saludos desde Humanes, en la provincia de Guadalajara. Este es el pueblo en el que se ha habilitado un albergue provisional de emergencia gestionado por Cruz Roja para recibir a aquellas personas que necesitasen un lugar en el que refugiarse.
13: Tenemos un equipo de apoyo psicosocial de Cruz Roja que está dándoles ese servicio de atención en el caso de que lo necesite. Se encuentran cuidados, bien alimentados.
12: Son ya 12 los municipios desalojados por un incendio forestal que se originó en el término municipal de La Mierla, en Guadalajara, y que avanza de manera muy violenta, consumiendo con rapidez las laderas del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Este incendio, provocado por una cosechadora en una zona agrícola, se extendió a terreno forestal y lleva ya calcinadas más de 5.400 hectáreas. Bomberos forestales, personal del Ministerio para la Transición Ecológica y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias siguen trabajando sobre el terreno para intentar controlarlo.
7: En Página Política, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, augura que el presidente catalán, Carles Puigdemont, volverá a Cataluña, caiga quien caiga. Redacción en Cataluña, Laura Zurriaga.
14: Dos días después del aval de la justicia europea a la ley de amnistía, el secretario general de Junts, Jordi Turull, celebra lo que considera una victoria para Cataluña, para el independentismo y para su partido. Señala Turull que el regreso de Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín y Lluís Puig està cada vez más cerca.
15: Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia.
14: Victòries com les de esta semana nos dan energía para persistir y el retorno del presidente Puigdemont y de los consejeros exiliados llegará, le pese a quien le pese. Aunque muchos se opongan, dice Turull, el presidente Puigdemont volverá a Catalunya. Palabras en el Congreso Nacional del Partido. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sin embargo, no tiene efecto sobre la orden de detención en España y el Supremo pasa la pelota al Constitucional para que la interprete.
7: Y hoy, 18 de agosto, toca mirar el estado de las carreteras, ya que son muchos los que empiezan y o acaban sus vacaciones. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez.
16: Buenos días. En estos momentos muy pendientes de los incendios forestales provocan el corte de un total de 14 vías secundarias. Lo peor está en Guadalajara con 7 vías cortadas. También en Zaragoza son 5, en el entorno de 5 villas. En Madrid, en Buitrago de Lozoya y en Málaga, en Cómpeta. Por ello les pedimos que eviten circular en las zonas afectadas y que consulten el estado de las carreteras antes de emprender la marcha. También pendientes de varios siniestros. En estos momentos se encuentra cortada en Zaragoza la AP2 de La Almolda debido a un siniestro en sentido Zaragoza capital. Van a encontrar el desvío señalizado por la Nacional 2. Otros dos alcances complican en Alicante la AP7 en Benissa en sentido Alicante capital y en Málaga la A7 en Los Monteros, generando complicaciones en ambos sentidos.
7: Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtv.es.
17: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
18: Вещание на русском языке.
19: У микрофона Светлана Демидова.
20: Приветствуем вас в субботу, 18 июля. Выход Испании в финале Мундиаля уже завтра в 9 вечера. Ла Роха сыграет со сборной Аргентины. Невозможно высокие температуры, очередной волны жары на всей территории королевства. Летние фестивали театра и популярной музыки. Поиски климатических убежищ в виде музеев и экспозиционных залов иностранными туристами. Все это признак июля. Через секунду перейдем к информационной части. Затем поговорим об открытии нового музея в Сантандере для коллекции картин Банка Сантандер, чье количество превысит количество выставленных полотен в Прадо. И в завершении выпуска интервью с Карлосом Фернандесом, основателем гуманитарной организации Help Ukraine, награжденная правительством Украины медалью «Бурштиновое сердце» за огромный вклад испанских волонтеров в Украине. Начинаем.
17: Эмиссион en ruso.
20: 14 июля, в день взятия Бастилии, председатель правительства Испании Педро Санчес принял участие в торжественных мероприятиях по случаю национального праздника Франции, которые прошли в Париже. Педро Санчес принял участие в заседании так называемой коалиции желающих, координирующих политическую и военную поддержку Украины. Руководители государств подтвердили свою приверженность продолжению помощи Киеву и обсудили новые меры по укреплению европейской безопасности и усилению давления на Россию. Украинский военный контингент также принял участие в военном параде как знак признания вклада Украины в защиту европейской безопасности. Кстати, в самой Украине сейчас наблюдается явное противостояние между частью общества и решением президента Украины Владимира Зеленского сменить министра обороны. В Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Федоров стал самым молодым министром обороны в истории Украины. На момент назначения ему было 35 лет. Именно он стал одним из первых активно выступающим за широкое применение беспилотников, которые сегодня стали незаменимым инструментом на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский также публично прокомментировал решение об отставке министра обороны Федорова, а также подтвердил, что Федоров продолжит работать в его команде.
21: Но se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos.
20: Главной внутриполитической новостью недели в Испании стало решение суда Европейского Союза, который подтверждает, что закон об амнистии не противоречит законодательству Европейского Союза. Запрос в суд Евросоюза по закону об амнистии направили испанские суды. Речь идет о законе, принятом испанским парламентом в 2024 году, который предусматривает освобождение от уголовной, административной и финансовой ответственности лиц, которые были связаны с каталонским сепаратистским движением за действия, совершенные ими в период с 2011 по 2023 год. Суд Евросоюза пришел к выводу, что закон не нарушает европейские нормы, амнистия полностью соответствует Конституции Испании, а теперь и европейскому праву, говорит Эрнест Уртасун, министр культуры Испании.
22: La amnistía es perfectamente legal en el orden constitucional español y también ahora también en el orden legal europeo.
20: Вместе с тем, решение не означает автоматического применения амнистии. Каждый конкретные случаи по-прежнему будут рассматриваться испанскими судами. Особое значение в этом смысле имеет решение для Карлоса Пучдемона, который после событий 2017 года покинул Испанию и проживает в Бельгии. Несмотря на решение Европейского суда, он пока не может беспрепятственно вернуться в Испанию. Верховный суд королевства считает, что инкриминируемая ему растрата государственных средств не попадает под действие закона об амнистии. Продолжаем новостной выпуск. На большей части Испании сохраняется чрезвычайно высокий риск природных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра. Наиболее сложная ситуация складывается в муниципалитете Орес в провинции Сарагоса, где площадь пожара уже превысила 4,5 тысячи гектаров. И об энергетике в этом же самом ключе. В июле средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Испании примерно на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. Основными причинами стали резкий рост потребления электроэнергии во время волн жары. При этом возобновляемые источники энергии по-прежнему обеспечивают более половины всей выработки электроэнергии в Испании. В воскресенье 19 июля в 21.00 по мадридскому времени на стадионе MetLife Stadium в Истратефорде, рассчитанном более чем на 82 тысячи зрителей, состоится главный матч чемпионата мира по футболу 2026. Испания-Аргентина, Аргентина-Испания, великий финал чемпионата мира. Испания играет его спустя 16 лет и второй раз в своей истории за звание чемпиона. И соперник Аргентина, нынешние чемпионы мира и финалисты трех из последних четырех мировых первенств. Миллионы болельщиков по всему миру будут следить за решающей игрой турнира. И в Испании в разных городах будут организованы специальные площадки с большими экранами для просмотра финала. Конец информационной части.
5: Что говорят?
6: Что пишут? Что говорят?
5: Что пишут?
20: У микрофона Светлана Демидова. Мы продолжаем выпуск в субботу, 18 июля. Музей Прадо завершает 2025 год с профицитом в 20 миллионов евро. Высокая посещаемость и устойчивое финансовое положение вновь подтверждают статус Прадо как главного художественного музея Испании. Но культурная карта страны не ограничивается только музеем Прадо в Мадриде. Не так ли, Алек Джингель? Здравствуй.
18: Добрый день. В этом году Испания намерена достигнуть рекорда в приеме иностранных туристов, обогнать Францию и занять по этому показателю первое место в мире. Все основания для этого у страны есть. Испания славится не только своим пляжным отдыхом, но и своим культурно-историческим наследием. Это наследие рассредоточено по всей стране. В сентябре в столице Кантабрии Сантандере откроется музей, который привлечет внимание как самих испанцев, так и иностранных туристов. Сантандер находится на берегу Бискайского залива и является родиной всемирно известного банка с таким же названием. Примечательно само здание будущего музея. Оно состоит из двух зданий-близнецов, соединенных монументальной аркой, в котором будет представлен культурный фонд банка, состоящий из 1200 экспонатов. Для сравнения, в Мадридском музее Прадо одновременно выставлено от 1150 до 1500 картин из почти 9000 имеющихся в фонде этого музея. Не хватает выставочных площадей. Работы по созданию нового музея возглавил командор ордена Британской империи, кавалер почета, лауреат Притцкеровской премии, британский архитектор Дэвид Алан Чиперфилд. Реабилитация здания была сложной и дорогостоящей и обошлась в 60 миллионов евро. Результат работ – 3000 квадратных метров выставочных площадей. Это, например, больше, чем у фонда Жуана Миро в Барселоне. Еще одно изменение, или лучше сказать дополнение. На крыше здания Чиперфилд разместил еще одно сооружение из бетона и стекла, которое с улицы практически не видно, где будет кафе-ресторан. А с его террасы открываются прекрасные виды на набережную и Бискайский залив. Вопрос отопления здания будет решен довольно уникальным образом. Здание будет обогреваться геодезическим теплом через микроскважины глубиной 150 метров. Новый музей далеко не единственная достопримечательность Сантандера. Всего в 200 метрах от него расположен Центр культуры и искусства «Батин», семье которой принадлежит Банк Сантандер. Его построил еще один лауреат премии Притцкера, известный итальянский архитектор Ренцо Пиано. Среди его созданий – Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, а также уникальный международный аэропорт в японской Осаке и другие здания. А в километре от них строится Музей истории и археологии Кантабрии. Таким образом, Сантандер может создать серьезную конкуренцию Бильбао со своим всемирно известным музеем Гугенхайма. Эти города находятся на расстоянии всего 100 километров, то есть в часе езды. В любом случае, Сантандер становится обязательным для посещения городом для путешественников по северу Испании, который с каждым годом привлекает все больше и больше туристов со всего мира.
5: Что говорят?
6: Что пишут?
20: Вещая поверх барьеров.
17: Эмиссион en ruso.
2: У микрофона Светлана Демидова.
20: В апреле в посольстве Украины в Мадриде из рук посла Юлии Соколовской неправительственная организация Help to Ukraine получила награду Министерства иностранных дел Украины, медаль «Бурштиновое сердце» за свою помощь все эти годы Украине. С начала полномасштабной войны испанская организация Help to Ukraine организовала десятки гуманитарных миссий в Украину. Сначала помогали эвакуировать граждан от российских бомб. Сегодня доставляют в прифронтовые районы Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и других областей Украины медицинское оборудование, лекарства, продукты питания и все самое необходимое. Известная и состоявшаяся организация Help to Ukraine начиналась в 2022 году с двух имен – Карлос и Хавьер Фернандес. С одним из них, Карлосом Фернандесом, я беседую по телефону. Карлос, ты, как и многие испанцы, которые формируют ядро нынешней организации, оказались связаны с Украиной задолго до полномасштабной войны. Лично у тебя была консалтинговая компания, которая помогала испанскому бизнесу выходить на украинский рынок. Вы занимались совместными проектами, хорошо знали страну, у вас были надежные партнеры и широкая сеть контактов. И вот наступает 24 февраля 2022 года, и ваша сеть контактов с первых минут приходят в движение. Ваши украинские партнеры, местные волонтеры, испанцы, которые жили и работали в Украине и создали там семьи, все начинают искать друг друга через Телеграм и другие каналы связи. Вокруг хаос. И вы, практически не раздумывая, начинаете действовать. Искать людей, организовывать эвакуацию. Вы вкладываете собственные деньги, оплачиваете топливо, транспорт, жилье, подключаете знакомых предпринимателей в странах Восточной Европы, украинских и польских партнеров. Компании бесплатно предоставляют вам автобусы, водители соглашаются ехать добровольцами, обычные семьи предлагают жилье. Возникла тогда, в 2022 году, огромная сеть взаимопомощи, которая в тот момент работала быстрее и эффективнее, чем многие официальные механизмы. Уже за первый год вам удалось эвакуировать, и Карлос отвечает. 66 испанцев и более 700 украинцев. Из украинцев кто-то оказался в Польше, кто поехал дальше, часть нашла приют в Испании. Карлос, с тех пор прошло уже больше 4 лет. За это время изменилась Украина, изменилась сама форма ведения войны.
3: Te diré que en aquel momento fue una sorpresa.
20: Такое полномасштабное нападение России стало полной неожиданностью для всех. Думаю, никто ни здесь, ни в Украине не мог представить, что такое вообще могло произойти. И когда стали разрываться бомбы, у нашей группы времени на размышления просто не было. Главная задача была как можно быстрее вывести людей, которые находились в непосредственной смертельной опасности. Ситуация была настолько тяжелой, что мы едва справлялись. Сколько это продлится? 2 недели, 2 месяца или 2 года, мы не знали тогда. Тогда говорили о разном. Россияне уверяли, что возьмут Киев за 3 дня. Потом счет пошел на недели, затем на месяцы. Но в те первые дни из нашей группы никто об этом, собственно говоря, не думал. Нужно было действовать. Как можно быстрее эвакуировать людей и попытаться спасти как можно больше жизней.
3: Не можем позволить, что ассасинаты цивилей, как упомянуто, ни атака госпиталей, ни гардерий, se convierta en una rutina nunca. Creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Incluidos los medios de comunicación.
20: Через 4 с лишним года войны поменялось все. Как ты знаешь, это понятно. В объективе всегда самые последние. За эти годы в разных частях мира возникли новые гуманитарные кризисы. И вполне естественно, что информационная повестка сместилась в их сторону. А война в Украине – это уже становится привычным. Но в самой Украине ситуация не поменялась. Там война. И систематические удары по мирному населению не прекращаются. И пытки, и убийства продолжаются. И атаки на объекты критической информации. Структуры, постоянные удары по гражданским объектам, электростанциям, системам водоснабжения продолжаются. И бомбы летят в мирных жителей по-прежнему. Систематическое и целенаправленное разрушение. Причем эта война с российской стороны идет без каких-либо правил и принципов, где уже не делают различий между мирными жителями и военными. А главная цель – причинить как можно больше страданий и разрухи. Как можно допустить, чтобы убийства мирных жителей, удары по больницам, детским садам, когда-либо стали чем-то привычным? Это ответственность каждого из нас, в том числе и вас, средств массовой информации. информации. Ни новостные каналы, ни журналисты не должны допустить, чтобы очередное военное преступление превратилось просто в очередной снимок в новостной ленте, который сегодня увидели, а завтра забыли. И мы тоже, те, кто волонтерит в Украине и видит своими глазами реальную картину происходящего, обязаны доносить ее в другие точки мира, не допустить, чтобы и к этому могли привыкнуть.
3: Ты
20: спрашиваешь, было ли изначально и продолжается ли сейчас на 5-м году войны обоюдное недопонимание Европа-Украина? Не думаю. Возьми Испанию. Испанцы достаточно хорошо понимают, что происходит в Украине. Если ты остановишь на улице любого человека и спросишь, что происходит в Украине и чью сторону он поддерживает, большинство ответит, что поддерживает Украину. И это очень важно, потому что когда такая поддержка исходит из общества, ее гораздо легче воплощать и на политическом уровне. Карлос, я не открою Америку, если скажу, что многие украинцы считают, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Европейский Союз помогают недостаточно. Что если бы военная помощь поступала вовремя, Украина уже давно могла бы добиться гораздо большего. Нередко говорят, что Украине не дают проиграть, но и не дают победить. Именно так многие украинцы воспринимают ситуацию. Ты понимаешь их точку зрения?
3: Cuando la burocracia entra en juego, todo es muy lento. En Europa, poner de acuerdo a gente de 27 países.
20: Я понимаю украинцев. Для меня сложность в разнице уровней принятия решений по помощи. Нам было просто. Мы, группа испанцев, оказались в Украине на момент вторжения России. Нас мало, мы все на оперативной связи. Нам принять конкретные решения и действовать быстро и эффективно гораздо проще. Но как только в процесс принятия решений вмешивается громоздкая машина бюрократии, когда для решения надо пройти через сотни кабинетов и заседаний, все неизбежно замедляется. Но это объективно. Трудность. Европейский Союз – большая семья. Решить очень крупные вопросы между 27 странами, у каждой из которых свои интересы, свои приоритеты, свое видение, чрезвычайно сложно. Но за 5 лет войны украинцы это уже поняли. Европа и украинцы нашли способ совместно искать практические решения как в военном, так и в других аспектах. И учатся действовать вместе максимально эффективно.
3: Когда мы превратимся в ОНГ, с декларацией утилитарной публики, которая в Испании подразумевает
20: Claro. Когда мы решили зарегистрировать нашу группу добровольцев как официальную испанскую гуманитарную организацию, это вовсе не означает, что государственные органы Испании автоматически несут за нас какую-то ответственность и полностью нас финансируют. Чтобы получить право претендовать на государственные гранты и субсидии, необходимо выполнить целый ряд сложных требований. И да, с изменением юридического статуса изменяются возможности в большую сторону, потому что у тебя больше денег, государство оказывает тебе определенную помощь. Но, к сожалению, институциональная поддержка и финансовые ресурсы все равно остаются очень ограниченными. Основную часть нашей деятельности как организация Help to Ukraine, как и всех гуманитарных организаций Испании, задействованных в Украине, финансируют частные компании и пожертвования. Именно благодаря таким социально ответственным компаниям и частным пожертвованиям, которые поддерживают мирных жителей Украины и нашу работу, мы можем продолжать доставлять гуманитарную помощь туда, где она действительно необходимо.
3: Nosotros somos todos voluntarios, es decir, dentro de nuestra ONG nadie un salario ni un sueldo por el trabajo que hace trabajando.
20: Все члены Help Ukraine, мы не профессиональные гуманитарные сотрудники. У каждого из нас есть своя основная профессия. В Help Ukraine никто не получает зарплату за свою работу. Сколько нас? В самой Испании около 20 человек. В Украине нам помогают еще примерно 60 человек, которые работают в разных регионах страны. Это испанцы и украинцы. Повторяю, мы не кооперанты в профессиональном смысле этого слова. То есть мы не люди, которые получают за такую работу зарплату. Статус организации общественной пользы и почти 5-летняя работа непосредственно в Украине дали нам бесценный опыт. Находясь на месте, мы своими глазами видим, что действительно нужно украинцам. Лучше понимаем их потребности и можем находить наиболее эффективные способы помочь.
3: Нормально всегда, una vez cada mes, si algo, suelo estar en...
20: Я работаю сейчас в Испании, но примерно 2 раза в месяц я возвращаюсь в Украину, чтобы видеть ситуацию на месте и координировать, что делается, и видеть, что еще можно сделать. Точки, где мы работаем, это в основном Запорожская, Днепропетровская, Харьковская и Черниговская области. Несколько месяцев назад мы начали работать также и в Сумской области. Именно там помощь сегодня нужнее всего. Во многих местах люди уже научились жить в этих условиях, насколько это вообще возможно. Но наша задача – доставлять помощь в самые отдаленные и прифронтовые районы, где она крайне необходима. На сайте Help Ukraine можно познакомиться со всеми аспектами работы этой организации. Это доставка медицинского оборудования, это лекарства, это продукты питания. Причем помощь получают напрямую жители. А еще Help to Ukraine развивает проекты в области телемедицины, помогает готовить специалистов по ортопедической реабилитации, организует стоматологическую помощь для пострадавших и участвует в программе подготовки специалистов по гуманитарному разминированию.
3: El amor a la patria, a la bandera de Ucrania, ese respeto que tenéis a vuestro país y ese cariño, ¿no? A mí personalmente me da un poco de envidia la forma que tenéis de querer a vuestra patria, ¿no? Esto es algo que yo admiro.
20: Есть одна черта, которую я искренне восхищаюсь в украинцах. Это любовь к своей земле. Скажем так, географическому месту. И одновременно понимание Украины как государства, нации. Такое бесконечное уважение к своим символам национального единства, как флагу, гимну. Я такого не видел нигде. Признаюсь, я даже немного завидую тому, как украинцы любят свою страну. Это вызывает у меня огромное уважение. И еще я очень ценю то, что украинцы, оказавшись за пределами своей страны, не теряют связи с Украиной. Они продолжают чувствовать себя ее частью и поддерживать ее. Мне кажется, что сегодня роль украинской диаспоры во всем мире исключительно важна, а в нынешних условиях особенно. На мой взгляд, поддержка, которую Украина получает из других стран, во многом становится возможной именно благодаря украинцам, которые живут в этих странах, живут сегодня за рубежом. Поэтому их работа заслуживает самого глубокого уважения и должна быть по достоинству оценена. Они делают действительно невероятно важное дело.
3: Desde Odessa con sus playas y su estilo de vida más occidental, hasta Kharkiv con una ciudad monumental y
20: Знаешь, Украина во многом напоминает мне Испанию. Здесь огромное разнообразие природы регионов. От побережья с его почти средиземноморской атмосферой до Харькова с его более восточным характером. От Киева до самых северных и южных областей. Украина очень красивая и удивительно многогранная страна. Здесь есть море, горы, озера, потрясающая природа, бескрайние поля подсолнухов. Это страна, которую обязательно стоит увидеть своими глазами. И в этом она похожа на Испанию своим разнообразием. Как и у нас, разные регионы отличаются друг от друга. У каждого свой характер, свои особенности и своя атмосфера. От моря до гор здесь есть все. Поэтому, если честно, мне в Украине нравится все.
3: Me gusta todo realmente de Ucrania. La sociedad civil española está con Ucrania, que esto es algo que los ucranianos tienen que entender, que no están solos. No solo por el apoyo de la gente en España, ¿no? Sino también no vais a estar solos los ucranianos en el futuro, porque desde todos los países de la Unión Europea, o la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría, pues hay un acuerdo de estar con Ucrania al tiempo.
20: Я хотел бы, чтобы украинцы знали, гражданское общество Испании на их стороне. Очень важно понимать, что вы не одни. Украинцы, вы не одни. И речь идет не только о поддержке со стороны нас, испанцев. Вы вообще не останетесь один на один с этой войной. Украина – это часть будущего Европы. В большинстве стран Европейского Союза существует широкий консенсус в пользу того, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я убежден, мы все европейцы. Украина является частью нашей большой европейской семьи и обязательно займет в ней свое место.
3: Todos somos europeos y vamos a estar dentro de la gran familia de Europa. Ucrania también.
20: И последний вопрос, Карлос. Ты получал высокую награду вашей организации здесь, в Мадриде, в посольстве Украины из рук нового посла Юлии Соколовской.
3: Es una mujer muy muy trabajadora que viene de la esfera del trabajo social en Ucrania. Incansable, porque no para, está todo el día
20: haciendo una cosa. Новая посол пришла из сферы социальной работы в Украине, и мне кажется, она совершенно не знает усталости. Постоянно находится в движении. Сегодня работает в Мадриде. Уже на следующий день решает другие вопросы в Брюсселе. Я думаю, что благодаря не только своей невероятной работоспособности, но и уму, а также умению находить правильный подход к самым разным ситуациям, новый посол Украины в Испании Юлия Соколовская сможет сыграть очень важную и позитивную роль в развитии отношений между Испанией и Украиной.
3: Por la forma que tiene de enfocarlas.
17: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0,
0: Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín.
1: Hoy vamos a continuar con nuestra serie veraniega de podcasts elaborados por el alumnado participante en nuestro proyecto educativo. ¿Qué no sabes de lo que te estoy hablando? No pasa nada, te lo cuento. A principios de año, junto con el área STEAM de la Consejería de Educación, lanzamos un proyecto educativo que pretendía invitar a alumnos y alumnas de bachillerato a realizar un podcast de ciencia. Los mejores los podíamos escuchar en este programa. Y eso es lo que estamos haciendo, porque la iniciativa fue un éxito y durante estos meses de julio y agosto estamos escuchando los mejores. Hoy estos trabajos nos van a llevar a un laboratorio de genética para luego sumergirnos en los paisajes de la Geria, en Lanzarote. No se lo pierdan. ¡Comenzamos!
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0.
1: Y vamos a comenzar por irnos a la isla de La Palma. Allí es Luis Cobiellas. Desde allí, Alba, Elena y Natalia nos explican muy bien, por cierto, ¿cómo podemos editar el ADN?
4: ¿Qué prefiere? ¿Ojos azules o marrones?
23: Yo creo que ojos claros. Hay una cosa. ¿Cuánto coeficiente intelectual le ponemos?
4: Hombre, ya que podemos... Pues tira alto.
23: Ay, sí, sí. Va a ser un niño muy apuesto.
4: ¿Pero ustedes qué están hablando? ¿Por qué están diseñando un bebé a la carta?
24: Ah, pero tú no te has enterado de lo de CRISPR-Cas9.
23: Anda. Quédate en el podcast Biología sin bata que te lo vamos a explicar.
4: Hola, buenos días a todos y sean bienvenidos a un capítulo más con Alba, Elena y Natalia desde la Radio Potaje en el IES Luis Cobía Cuevas.
23: Quizás les ha sucedido como a Natalia al principio del episodio y las palabras CRISPR les suenan como unas papas muy crispy.
4: Oye, que tenía hambre. ¿Pero realmente podemos editar el genoma del ser humano? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
23: Pues todo se remonta a algo tan pequeño pero tan fascinante como el sistema inmunológico de una bacteria. Y es que cuando un virus ataca a este microorganismo por primera vez, la bacteria no se queda de brazos cruzados, sino que corta un trocito del ADN del virus y lo guarda dentro de su propio genoma. Como si guardara una foto o ficha policial del enemigo.
4: Esa ficha policial se llama espaciador y la bacteria guarda multitud de estos uno detrás de otro, para que así, la próxima vez que el mismo virus vuelva a intentar atacar, empiece un plan de actuación fascinante. La bacteria tomará esa ficha guardada y la convertirá en un ARN guía, que se pegará con la proteína Cas9 para patrullar todo el ADN en búsqueda de la secuencia que coincida exactamente con la del virus. Cuando lo encuentre, la proteína Cas9 actuará como unas tijeras moleculares y cortará el ADN del virus. ¡Vamos! Que el resultado será la destrucción del virus y una victoria magistral de parte de la bacteria.
23: Pero, ¿cómo se puede aplicar a las células del ser humano? Porque estamos hablando de un ser microscópico en comparación con nosotros. Pues mira, en el laboratorio, los científicos adaptan el mecanismo bacteriano para editar el ADN de forma dirigida, corregir mutaciones o incluso suprimir secuencias de ADN para inactivar genes concretos. En lugar de usar el CRISPR natural, diseñan un ARN guía sintético que contiene la secuencia exacta que queremos reconocer. Tras ello, se combina este ARN guía con la proteína Cas9 y se introduce en las células objetivo. Una vez dentro, el complejo Cas9 ARN guía actúa. Busca y corta el ADN en el lugar preciso indicado por el ARN guía.
4: Perfecto entonces, ¿no? ¿Ya todo se solucionó? No es tan sencillo. Porque ahora... Imaginemos que las tijeras moleculares ya han cortado el ADN exactamente donde queríamos. La célula tiene una herida en su ADN, una rotura de doble cadena. Así que, por instinto, intentará reparar esa herida lo más rápido posible, siendo probable que se equivoque y borre algunas letras del ADN.
23: Pero aquí viene la parte mágica, ya que si los científicos meten dentro de la célula un ADN molde, la célula puede usarlo como referencia perfecta para reparar la herida.
4: No, pues reflexionando sobre este impresionante método, la medicina podrá realizar verdaderos hitos históricos, ¿no?
24: Sí, y evidentemente si sus descubridoras, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, esta técnica nunca hubiera sido realidad. ¿Qué creen que hubiese pasado si no hubiera sido en esta época?
8: ¿Qué quieres decir?
24: Innumerables mujeres a lo largo de la historia han sido opacadas y ocultadas bajo la sombra de otros. Nuestras mismas genios son un claro ejemplo de que por fin la figura femenina sobresale.
9: ¿Qué creen que hubiera pasado si este descubrimiento se hubiese dado en la época de Rosalind Franklin, por ejemplo?
24: Pues probablemente la historia no habría sido igual.
8: Rosalind Franklin fue clave para descubrir la estructura del ADN gracias a su famosa foto 51, pero apenas recibió reconocimiento en su momento.
24: Su caso refleja cómo muchas mujeres científicas fueron invisibilizadas. Por eso, que hoy se reconozca el trabajo de Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier demuestra que, aunque queda camino, hemos avanzado en el reconocimiento del papel de las mujeres en la ciencia.
9: Definitivamente, el desarrollo de CRISPR-Cas9 no solo ha significado un avance clave para la biotecnología,
24: sino que de manera simultánea ha ayudado a reconocer el papel fundamental de las mujeres.
9: Además, es un increíble referente para niñas y jóvenes, y más ahora, que es cuando las investigaciones están dando más frutos visibles.
24: ¿Cierto? ¿Alguno ha oído hablar sobre el caso del pequeño KJ?
9: Sí, sí. Por lo que he escuchado, KJ era solo un bebé cuando le diagnosticaron una enfermedad genética rarísima por la que no podía digerir proteínas. Una de esas que no tienen cura y donde cada día contaba, pues su muerte era segura.
24: Yo tengo entendido que científicos y médicos de distintas partes del mundo se coordinaron para intentar algo nunca visto. Crear un tratamiento completamente personalizado para él usando CRISPR. Fueron unos meses bastante intensos.
8: Sí, de hecho no fue rápido ni sencillo. Durante 6 meses tuvieron que compartir datos, superar obstáculos técnicos y ajustar el tratamiento una y otra vez hasta que fuera seguro. Finalmente lograron aplicarlo y poco a poco KJ empezó a mejorar.
9: Chicas, al darle un poco de vueltas al tema, ¿qué puertas creen que podría llegar a abrir estos avances?
10: Las herramientas CRISPR se han convertido en una herramienta central de edición genética por su capacidad de realizar cambios en el ADN de forma relativamente sencilla.
24: Nos explica Jonathan Barroso, investigador del área de genética de la Universidad de La Laguna.
10: Nosotros en el laboratorio modificar la expresión de un determinado gen en modelos celulares. También se puede realizar en modelos animales de forma mucho más rápida y sencilla. Para mí, el futuro de las técnicas CRISPR probablemente va a ser una evolución progresiva hacia herramientas más precisas, seguras y específicas para cada contexto biológico al que se quiera dar respuesta con estas técnicas. En agricultura y biotecnología industrial, pues es probable que veamos una mayor expansión de este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque los umbrales regulatorios suelen ser mucho más flexibles que los que afectan a la medicina humana. En el plano terapéutico, lo más probable es que las técnicas CRISPR se consoliden primero en el tratamiento de enfermedades monogénicas y otras accesibles a edición.

0: Medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. 15 poblaciones evacuadas son las que deja el incendio que afecta a la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara y que ha calcinado más de 9.000 hectáreas.
2: Los últimos núcleos de población afectados son Monasterio, Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, elevándose por encima del medio millar las personas desplazadas. El viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha explicado la dificultad para su extinción ante el imparable avance de las llamas. Escuchamos a José Almodóvar.
3: Entendemos que un incendio entra fuera de capacidad de extinción cuando está por encima de 10 metros minuto, y aquí estamos hablando de 60 metros minuto. Así que son condiciones muy complicadas para la extinción, intentando anticiparnos a la llegada de ese frente a las poblaciones.
0: Algo mejor es la situación en Aragón. Se ha mantenido perimetrado durante la tarde el fuego en Orés, un fuego que ha calcinado cerca de 16.000 hectáreas.
2: Son muchos los vecinos que desean la vuelta a sus hogares, pero explica el consejero de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que el desconfinamiento debe hacerse siguiendo las garantías de seguridad.
4: Lógicamente, los municipios que están dentro del perímetro tardarán días en volver a entrar, porque no esté 100% extinguido, no vamos a dejar de entrar. Porque encima, dentro de los perímetros existen muchas zonas sin quemar que son peligrosas, simplemente por las vidas humanas, ¿no? Y lógicamente, los municipios que estén fuera del perímetro, cercanos a él, yo creo que poco a poco extinción dejará de empezar a entrar.
2: Si vuelven a sus casas las 162 personas que estaban desalojadas en Archez, Málaga, también en Andalucía se da por controlado el fuego declarado hoy en un paraje del Aujar de Andarax, en Almería, con cerca de 2.000 vecinos.
0: Y el calor, factor que no ayuda en la lucha contra los incendios, va a seguir, incluso va a aumentar en los próximos días. La EMET avisa de una nueva ola de calor el próximo martes, que se va a prolongar hasta el jueves. En algunas zonas van a alcanzarse, incluso superarse, los 44 o 45 grados. De esa relación entre incendios y el clima ha hablado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
5: En determinados espacios donde los incendios incluso lo que hacen es modificar las condiciones meteorológicas que están preavisadas.
0: Y de la página política, en Santiago de Compostela, más de 50 representantes del Partido Popular han lanzado hoy sus candidaturas a las alcaldías de todas las capitales de provincias españolas.
2: Un acto multitudinario que ha contado con la presencia de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien han mostrado su confianza para las generales.
6: Yo no quiero que me deis la razón cuando no lo tengo. Yo no quiero que me defendáis en lo indefendible. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así. Yo no soy Sánchez.
0: Y miramos al exterior. En Oriente Medio continúa la tensión entre Estados Unidos e Irán después del intercambio de ataques de los últimos días. Teherán cifra en 50 los muertos y más de 500 los heridos desde el inicio de la nueva escalada, mientras que Washington confirma la muerte de dos soldados estadounidenses en un ataque iraní sobre territorio jordano y mantiene la búsqueda de un tercero desaparecido.
2: En paralelo, la Unión Europea y los países del Golfo han reivindicado en un comunicado conjunto la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y han rechazado cualquier intento de control sobre esa vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Emiratos Árabes, por su parte, ha pedido además un cese inmediato de las hostilidades, máxima contención y la vuelta a la mesa de negociación, al tiempo que ha condenado los ataques contra infraestructuras civiles. Todo ello después de que Estados Unidos e Irán den por roto el memorándum de Islamabad, que debía sentar las bases para una desescalada y que ha quedado definitivamente en suspenso.
0: Y un apunte más antes de ir con los deportes. En los sorteos de la noche, en la Bonoloto, la combinación ganadora es 12, 14, 22, 25, 45, 49, el complementario el 11, el reintegro el 6 y en la primitiva la combinación es 7, 11, 20, 31, 40, 42, 5 es el complementario y 8 el reintegro. Vamos ahora sí con los deportes. Mundial de fútbol está en juego, el partido por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra, pero todos estamos pendientes ya de esa gran final. Cada vez queda menos. Mario Costas, buenas noches.
7: Buenas noches. Impresionante partido el que nos espera mañana y desde Nueva Jersey, Antonio Muelas, enviado especial. ¿Cómo ha sido ese día previo para los nuestros y qué nos puedes contar de la final de mañana? ¿Qué tal? Buenas noches.
8: afectado porque la selección no ha podido entrenar en el exterior por esas tormentas eléctricas que han tenido lugar en la mañana de hoy en New Jersey. Ya sabemos que el protocolo estadounidense con las tormentas eléctricas es muy riguroso, 30 minutos de espera desde el último rayo o el último trueno. Al final se ha intensificado la tormenta, el equipo ha tenido que entrenar en el gimnasio. En cuanto a los que estaban tocados, que son Lamine Yamal y Pedro Porro, parece que progresan muy favorablemente y estarán en condiciones de jugar mañana la final de la Copa del Mundo ante Argentina. Seguramente Luis de la Fuente repita el equipo con el que jugó ante Bélgica y ante Francia en la semifinal, los cuartos de final, es decir, con esa variante, con Pedri en el banquillo, Fabián junto a Rodri en el centro del campo, Daniel Mo como enganche con Lamine Yamal y con Alex Baena en las bandas y Mikel Oyarzabal en la delantera. Ya no hay más tiempo para entrenar, ahora los jugadores están en su hotel de concentración en la previa del partido más importante de sus vidas.
7: Muchas gracias, Antonio. Y en el partido en juego ese del tercer puesto entre Francia e Inglaterra va a comenzar ahora mismo la segunda parte y está ganando Inglaterra por 0-4.
0: Volvemos con más información en 55 minutos.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
9: Вещание на русском языке.
10: У микрофона Светлана Демидова.
11: Приветствуем вас в субботу, 18 июля. Выход Испании в финале Мундиаля уже завтра в 9 вечера. Ла Роха сыграет со сборной Аргентины. Невозможно высокие температуры, очередной волны жары на всей территории королевства. Летние фестивали театра и популярной музыки. Поиски климатических убежищ в виде музеев и экспозиционных залов иностранными туристами. Все это признак июля. Через секунду перейдем к информационной части. Затем поговорим об открытии нового музея в Сантандере для коллекции картин Банка Сантандер, чье количество превысит количество выставленных полотен в Прадо. И в завершении выпуска интервью с Карлосом Фернандесом, основателем гуманитарной организации Help Ukraine, награжденная правительством Украины медалью «Бурштиновое сердце» за огромный вклад испанских волонтеров в Украине. Начинаем.
1: Эмиссион en ruso.
11: 14 июля, в день взятия Бастилии, председатель правительства Испании Педро Санчес принял участие в торжественных мероприятиях по случаю национального праздника Франции, которые прошли в Париже. Педро Санчес принял участие в заседании так называемой коалиции желающих, координирующих политическую и военную поддержку Украины. Руководители государств подтвердили свою приверженность продолжению помощи Киеву и обсудили новые меры по укреплению европейской безопасности и усилению давления на Россию. Украинский военный контингент также принял участие в военном параде как знак признания вклада Украины в защиту европейской безопасности. Кстати, в самой Украине сейчас наблюдается явное противостояние между частью общества и решением президента Украины Владимира Зеленского сменить министра обороны. В Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Федоров стал самым молодым министром обороны в истории Украины. На момент назначения ему было 35 лет. Именно он стал одним из первых активно выступающих за широкое применение беспилотников, которые сегодня стали незаменимым инструментом на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский также публично прокомментировал решение об отставке министра обороны Федорова, а также подтвердил, что Федоров продолжит работать в его команде.
12: Но se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos.
11: Главной внутриполитической новостью недели в Испании стало решение суда Европейского Союза, который подтверждает, что закон об амнистии не противоречит законодательству Европейского Союза. Запрос в суд Евросоюза по закону об амнистии направили испанские суды. Речь идет о законе, принятом испанским парламентом в 2024 году, который предусматривает освобождение от уголовной, административной и финансовой ответственности лиц, которые были связаны с каталонским сепаратистским движением за действия, совершенные ими в период с 2011 по 2023 год. Суд Евросоюза пришел к выводу, что закон не нарушает европейские нормы, амнистия полностью соответствует Конституции Испании, а теперь и европейскому праву, говорит Эрнест Уртасун, министр культуры Испании.
13: La amnistía es perfectamente legal en el orden constitucional español y también ahora también en el orden legal europeo.
11: Вместе с тем, решение не означает автоматического применения амнистии. Каждый конкретный конкретные случаи по-прежнему будут рассматриваться испанскими судами. Особое значение в этом смысле имеет решение для Карлоса Пучдемона, который после событий 2017 года покинул Испанию и проживает в Бельгии. Несмотря на решение Европейского суда, он пока не может беспрепятственно вернуться в Испанию. Верховный суд королевства считает, что инкриминируемая ему растрата государственных средств не попадает под действие закона об амнистии. Продолжаем новостной выпуск. На большей части Испании сохраняется чрезвычайно высокий риск природных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра. Наиболее сложная ситуация складывается в муниципалитете Орес в провинции Сарагоса, где площадь пожара уже превысила 4,5 тысячи гектаров. И об энергетике в этом же самом ключе. В июле средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Испании примерно на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. Основными причинами стали резкий рост потребления электроэнергии во время волн жары. При этом возобновляемые источники энергии по-прежнему обеспечивают более половины всей выработки электроэнергии в Испании. В воскресенье 19 июля в 21.00 по мадридскому времени на стадионе MetLife Stadium в Истратефорде, рассчитанном более чем на 82 тысячи зрителей, состоится главный матч чемпионата мира по футболу 2026. Испания-Аргентина, Аргентина-Испания, великий финал чемпионата мира. Испания играет его спустя 16 лет и второй раз в своей истории за звание чемпиона. И соперник Аргентина, нынешние чемпионы мира и финалисты трех из последних четырех мировых первенств. Миллионы болельщиков по всему миру будут следить за решающей игрой турнира. И в Испании в разных городах будут организованы специальные площадки с большими экранами для просмотра финала. Конец информационной части.
9: Что говорят?
14: Что пишут? Что говорят?
9: Что пишут?
11: У микрофона Светлана Демидова. Мы продолжаем выпуск в субботу, 18 июля. Музей Прадо завершает 2025 год с профицитом в 20 миллионов евро. Высокая посещаемость и устойчивое финансовое положение вновь подтверждают статус Прадо как главного художественного музея Испании. Но культурная карта страны не ограничивается только музеем Прадо в Мадриде. Не так ли, Алек Джингель? Здравствуй.
15: Добрый день. В этом году Испания намерена достигнуть рекорда в приеме иностранных туристов, обогнать Францию и занять по этому показателю первое место в мире. Все основания для этого у страны есть. Испания славится не только своим пляжным отдыхом, но и своим культурно-историческим наследием. Это наследие рассредоточено по всей стране. В сентябре в столице Кантабрии Сантандере откроется музей, который привлечет внимание как самих испанцев, так и иностранных туристов. Сантандер находится на берегу Бискайского залива и является родиной всемирно известного банка с таким же названием. Примечательно само здание будущего музея. Оно состоит из двух зданий-близнецов, соединенных монументальной аркой, в котором будет представлен культурный фонд банка, состоящий из 1200 экспонатов. Для сравнения, в Мадридском музее Прадо одновременно выставлено от 1150 до 1500 картин из почти 9000 имеющихся в фонде этого музея. Не хватает выставочных площадей. Работы по созданию нового музея возглавил командор ордена Британской империи, кавалер почета, лауреат Притцкеровской премии, британский архитектор Дэвид Алан Чипперфилд. Реабилитация здания была сложной и дорогостоящей и обошлась в 60 миллионов евро. Результат работ – 3000 квадратных метров выставочных площадей. Это, например, больше, чем у фонда Жуана Миро в Барселоне. Еще одно изменение, или лучше сказать дополнение. На крыше здания Чипперфилд разместил еще одно сооружение из бетона и стекла, которое с улицы практически не видно, где будет кафе-ресторан. А с его террасы открываются прекрасные виды на набережную и Бискайский залив. Вопрос отопления здания будет решен довольно уникальным образом. Здание будет обогреваться геодезическим теплом через микроскважины глубиной 150 метров. Новый музей далеко не единственная достопримечательность Сантандера. Всего в 200 метрах от него расположен Центр культуры и искусства «Батин». семье которой принадлежит Банк Сантандер. Его построил еще один лауреат премии Прицкера, известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно. Среди его созданий – Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, а также уникальный международный аэропорт в японской Осаке и другие здания. А в километре от них строится музей истории и археологии Кантабрии. Таким образом, Сантандер может создать серьезную конкуренцию Бильбао со своим всемирно известным музеем Гугенхайма. Эти города находятся на расстоянии всего 100 километров, то есть в часе езды. В любом случае, Сантандер становится обязательным для посещения городом для путешественников по северу Испании, который с каждым годом привлекает все больше и больше туристов со всего мира.
9: Что говорят?
14: Что пишут?
11: Вещая поверх барьеров.
1: Эмиссион en ruso.
14: У микрофона Светлана Демидова.
11: В апреле посольство Украины в Мадриде из рук посла Юлии Соколовской неправительственная организация Help to Ukraine получила награду Министерства иностранных дел Украины, медаль «Бурштиновое сердце» за свою помощь все эти годы Украине. С начала полномасштабной войны испанская организация Help to Ukraine организовала десятки гуманитарных миссий в Украину. Сначала помогали эвакуировать граждан от российских бомб. Сегодня доставляют в прифронтовые районы Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и других областей Украины медицинское оборудование, лекарства, продукты питания и все самое необходимое. Известная и состоявшаяся организация Help to Ukraine начиналась в 2022 году с двух имен – Карлос и Хавьер Фернандес. С одним из них, Карлосом Фернандесом, я беседую по телефону. Карлос, ты, как и многие испанцы, которые формируют ядро нынешней организации, оказались связаны с Украиной задолго до полномасштабной войны. Лично у тебя была консалтинговая компания, которая помогала испанскому бизнесу выходить на украинский рынок. Вы занимались совместными проектами, хорошо знали страну, у вас были надежные партнеры и широкая сеть контактов. И вот наступает 24 февраля 2022 года, и ваша сеть контактов с первых минут приходят в движение. Ваши украинские партнеры, местные волонтеры, испанцы, которые жили и работали в Украине и создали там семьи, все начинают искать друг друга через Телеграм и другие каналы связи. Вокруг хаос. И вы, практически не раздумывая, начинаете действовать. Искать людей, организовывать эвакуацию. Вы вкладываете собственные деньги, оплачиваете топливо, транспорт, жилье. Подключаете знакомых предпринимателей в странах Восточной Европы, украинских и польских партнеров. Компании бесплатно предоставляют вам автобусы, водители соглашаются ехать добровольцами, обычные семьи предлагают жилье. Возникла тогда, в 2022 году, огромная сеть взаимопомощи, которая в тот момент работала быстрее и эффективнее, чем многие официальные механизмы. Уже за первый год вам удалось эвакуировать, и Карлос отвечает. 66 испанцев и более 700 украинцев. Из украинцев кто-то оказался в Польше, кто поехал дальше, часть нашла приют в Испании. Карлос, с тех пор прошло уже больше 4 лет. За это время изменилась Украина, изменилась сама форма ведения войны.
16: Te diré que en aquel momento fue una sorpresa.
11: Такое полномасштабное нападение России стало полной неожиданностью для всех. Думаю, никто ни здесь, ни в Украине не мог представить, что такое вообще могло произойти. И когда стали разрываться бомбы, у нашей группы времени на размышления просто не было. Главная задача была как можно быстрее вывести людей, которые находились в непосредственной смертельной опасности. Ситуация была настолько тяжелой, что мы едва справлялись. Сколько это продлится? 2 недели, 2 месяца или 2 года, мы не знали тогда. Тогда говорили о разном. Россияне уверяли, что возьмут Киев за 3 дня. Потом счет пошел на недели, затем на месяцы. Но в те первые дни из нашей группы никто об этом, собственно говоря, не думал. Нужно было действовать. Как можно быстрее эвакуировать людей и попытаться спасти как можно больше жизней.
16: Не можем позволить, что ассасинаты цивилей, как вы говорите, ни атака госпиталей, ни гардерий, se convierta en rutina nunca. Creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Incluidos los medios de comunicación.
11: Через 4 с лишним года войны поменялось все. Как ты знаешь, это понятно. В объективе всегда самые последние. За эти годы в разных частях мира возникли новые гуманитарные кризисы. И вполне естественно, что информационная повестка сместилась в их сторону. А война в Украине – это уже становится привычным. Но в самой Украине ситуация не поменялась. Там война. И систематические удары по мирному населению не прекращаются. И пытки, и убийства продолжаются. И атаки на объекты критической инфраструктуры, постоянные удары по гражданству. энергетическим объектам, электростанциям, системам водоснабжения продолжаются. И бомбы летят в мирных жителей по-прежнему. Систематическое и целенаправленное разрушение. Причем эта война с российской стороны идет без каких-либо правил и принципов, где уже не делают различия между мирными жителями и военными. А главная цель – причинить как можно больше страданий и разрухи. Как можно допустить, чтобы убийства мирных жителей, удары по больницам, детским садам когда-либо стали чем-то привычным? Это ответственность каждого из нас, в том числе и вас, средств массовой информации. Ни новостные каналы, ни журналисты не должны допустить, чтобы очередное военное преступление превратилось просто в очередной снимок в новостной ленте, который сегодня увидели, а завтра забыли. И мы тоже, те, кто волонтерит в Украине и видит своими глазами реальную картину происходящего, обязаны доносить ее в другие точки мира, не допустить, чтобы и к этому могли привыкнуть.
16: Я думаю, что испанцы о Украине в целом понимают достаточно ясно.
11: Ты спрашиваешь, было ли изначально и продолжается ли сейчас на пятом году войны обоюдное недопонимание Европа-Украина? Не думаю. Возьми Испанию. Испанцы достаточно хорошо понимают, что происходит в Украине. Если ты остановишь на улице любого человека и спросишь, что происходит в Украине и чью сторону он поддерживает, большинство ответит, что поддерживает Украину. И это очень важно, потому что когда такая поддержка исходит из общества, ее гораздо легче воплощать и на политическом уровне. Карлос, я не открою Америку, если скажу, что многие украинцы считают, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Европейский Союз помогают недостаточно. Что если бы военная помощь поступала вовремя, Украина уже давно могла бы добиться гораздо большего. Нередко говорят, что Украине не дают проиграть, но и не дают победить. Именно так многие украинцы воспринимают ситуацию. Ты понимаешь их точку зрения?
16: Cuando la burocracia entra en juego, todo es muy lento. En Europa, poner de acuerdo a gente de 27 países.
11: Я понимаю украинцев. Для меня сложность в разнице уровней принятия решений по помощи. Нам было просто. Мы, группа испанцев, оказались в Украине на момент вторжения России. Нас мало, мы все на оперативной связи. Нам принять конкретные решения и действовать быстро и эффективно гораздо проще. Но как только в процесс принятия решения вмешивается громоздкая машина бюрократии, когда для решения надо пройти через сотни кабинетов и заседаний, все неизбежно замедляется. Но это объективно. Трудность. Европейский Союз – большая семья. Решить очень крупные вопросы между 27 странами, у каждой из которых свои интересы, свои приоритеты, свое видение, чрезвычайно сложно. Но за 5 лет войны украинцы это уже поняли. Европа и украинцы нашли способ совместно искать практические решения как в военном, так и в других аспектах. И учатся действовать вместе максимально эффективно.
16: Когда мы превратились в ОНГ, с декларацией утилитарной публики, которая в Испании подразумевает
11: Claro. Когда мы решили зарегистрировать нашу группу добровольцев как официальную испанскую гуманитарную организацию, это вовсе не означает, что государственные органы Испании автоматически несут за нас какую-то ответственность и полностью нас финансируют. Чтобы получить право претендовать на государственные гранты и субсидии, необходимо выполнить целый ряд сложных требований. И да, с изменением юридического статуса изменяются возможности в большую сторону, потому что у тебя больше денег. Государство оказывает тебе определенную помощь. Но, к сожалению, институциональная поддержка и финансовые ресурсы все равно остаются очень ограниченными. Основную часть нашей деятельности как организация Help to Ukraine, как и всех гуманитарных организаций Испании, задействованных в Украине, финансируют частные компании и пожертвования. Именно благодаря таким социально ответственным компаниям и частным пожертвованиям, которые поддерживают мирных жителей Украины и нашу работу, мы можем продолжать доставлять гуманитарную помощь туда, где она действительно необходима.
16: Nosotros somos todos voluntarios, es decir, dentro de nuestra ONG nadie un salario ni un sueldo por el trabajo que hace. Trabajando...
11: Все члены Help Ukraine, мы не профессиональные гуманитарные сотрудники. У каждого из нас есть своя основная профессия. В Help Ukraine никто не получает зарплату за свою работу. Сколько нас? В самой Испании около 20 человек. В Украине нам помогают еще примерно 60 человек, которые работают в разных регионах страны. Это испанцы и украинцы. Повторяю, мы не кооперанты в профессиональном смысле этого слова. То есть мы не люди, которые получают за такую работу зарплату. Статус организации общественной пользы и почти 5-летняя работа непосредственно в Украине дали нам бесценный опыт. Находясь на месте, мы своими глазами видим, что действительно нужно украинцам, лучше понимаем их потребности и можем находить наиболее эффективные способы помочь.
16: Нормально, всегда, раз в месяц, если что-то, должен быть в Украине.
11: Я работаю сейчас в Испании, но примерно 2 раза в месяц я возвращаюсь в Украину, чтобы видеть ситуацию на месте и координировать, что делается, и видеть, что еще можно сделать. Точки, где мы работаем, это в основном Запорожская, Днепропетровская, Харьковская и Черниговская области. Несколько месяцев назад мы начали работать также и в Сумской области. Именно там помощь сегодня нужнее всего. Во многих местах люди уже научились жить в этих условиях, насколько это вообще возможно. Но наша задача – доставлять помощь в самые отдаленные и прифронтовые районы, где она крайне необходима. На сайте Help Ukraine можно познакомиться со всеми аспектами работы этой организации. Это доставка медицинского оборудования, это лекарства, это продукты питания. Причем помощь получают напрямую жители. А еще Help to Ukraine развивает проекты в области телемедицины, помогает готовить специалистов по ортопедической реабилитации, организует стоматологическую помощь для пострадавших и участвует в программе подготовки специалистов по гуманитарному разминированию.
16: El amor a la patria, a la bandera de Ucrania, ese respeto que tenéis a vuestro país y ese cariño, ¿no? A mí personalmente me da un poco de envidia la forma que tenéis de querer a vuestra patria, ¿no?
11: Есть одна черта, которую я искренне восхищаюсь в украинцах. Это любовь к своей земле, скажем так, географическому месту. И одновременно понимание Украины как государства, нации. Такое бесконечное уважение к своим символам национального единства, как флагу, гимну. Я такого не видел нигде. Признаюсь, я даже немного завидую тому, как украинцы любят свою страну. Это вызывает у меня огромное уважение. И еще я очень ценю то, что украинцы, оказавшись за пределами своей страны, не теряют связи с Украиной. Они продолжают чувствовать себя ее частью и поддерживать ее. Мне кажется, что сегодня роль украинской диаспоры во всем мире исключительно важна, а в нынешних условиях особенно. На мой взгляд, поддержка, которую Украина получает из других стран, во многом становится возможной именно благодаря украинцам, которые живут в этих странах, живут сегодня за рубежом. Поэтому их работа заслуживает самого глубокого уважения и должна быть по достоинству оценена. Они делают действительно невероятно важное дело.
16: Que es muy parecida a España, no solo la extensión, ¿no? Sino la diferencia. Desde Odessa, con sus playas y su estilo de vida más occidental, hasta Kharkiv, con una ciudad monumental y
11: Знаешь, Украина во многом напоминает мне Испанию. Здесь огромное разнообразие природы регионов. От побережья с его почти средиземноморской атмосферой до Харькова с его более восточным характером. От Киева до самых северных и южных областей. Украина очень красивая и удивительно многогранная страна. Здесь есть море, горы, озера, потрясающая природа, бескрайние поля подсолнухов. Это страна, которую обязательно стоит увидеть своими глазами. И в этом она похожа на Испанию своим разнообразием. Как и у нас, разные регионы отличаются друг от друга. У каждого свой характер, свои особенности и своя атмосфера. От моря до гор здесь есть все. Поэтому, если честно, мне в Украине нравится все.
16: Me gusta todo realmente de Ucrania. La sociedad civil española está con Ucrania, que esto es algo que los ucranianos tienen que entender, que no están solos. No solo por el apoyo de la gente en España, ¿no? Sino también no vais a estar solos los ucranianos en el futuro, porque desde todos los países de la Unión Europea, o la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría, pues hay un acuerdo de estar con Ucrania al tiempo.
11: Я хотел бы, чтобы украинцы знали, гражданское общество Испании на их стороне. Очень важно понимать, что вы не одни. Украинцы, вы не одни. И речь идет не только о поддержке со стороны нас, испанцев. Вы вообще не останетесь один на один с этой войной. Украина – это часть будущего Европы. В большинстве стран Европейского Союза существует широкий консенсус в пользу того, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я убежден, мы все европейцы. Украина является частью нашей большой европейской семьи и обязательно займет в ней свое место.
16: Todos somos europeos y vamos a estar dentro de la gran familia de Europa. Ucrania también.
11: И последний вопрос, Карлос. Ты получал высокую награду вашей организации здесь, в Мадриде, в посольстве Украины из рук нового посла Юлии Соколовской.
16: Es una mujer muy muy trabajadora que viene de la esfera del trabajo social en Ucrania. Incansable, porque no para, está todo el día haciendo una cosa.
11: Новая посол пришла из сферы социальной работы в Украине, и мне кажется, она совершенно не знает усталости, постоянно находится в движении. Сегодня работает в Мадриде, уже на следующий день решает другие вопросы в Брюсселе. Я думаю, что благодаря не только своей невероятной работоспособности, но и уму, а также умению находить правильный подход к самым разным ситуациям, новый посол Украины в Испании Юлия Соколовская сможет сыграть очень важную и позитивную роль в развитии отношений между Испанией и Украиной.
16: И por la forma que tiene de enfocar las las distintas situaciones va a ser muy positiva para la relación entre España y Ucrania.
11: Muchísimas gracias, Carlos, por haber encontrado el tiempo a responder nuestras preguntas.
16: No, gracias a vosotros por darle visibilidad a la causa de Ucrania.
11: En eso estamos, en eso estamos. Вот такой получился разговор.
1: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
17: Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos españoleros, buenas lo que sea. Bienvenidos españoleras, bienvenidas a esta nueva edición, penúltima de la primera temporada de España en la historia, que hacemos aquí, desde nuestra pequeña islita de la historia, en la emisora de Segovia, en Segovia, que tiene Radio Nacional de España y Radio Exterior de España, ¿verdad? Con Víctor Gómez Lluch, que lo tenemos dirigiendo las huestes que caminan hoy hacia nuestro maravilloso tema, que vamos a hablar, como espero que esperéis, vamos a hablar, pues nos faltaba en nuestra serie, echarle un ojo a esos malditos godos que poblaron España hace ya más de un milenio, ¿no? Vamos a hablar, evidentemente, de los maravillosos, malditos, condenados, estupendos visigodos y de ese importante proceso de la historia para saber si eran españoles o no fueron españoles. Para hablar un poquito de ellos, hemos invitado a uno de los grandes maestros que tengo la suerte de conocer, gran amigo y sobre todo gran maestro, como digo, el catedrático Miguel Ángel Marzal García Quismondo, catedrático en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, que por cierto también dirige, le da tiempo a dirigirlo, que es en la Universidad Maravillosa Carlos III de Madrid, que como suelo decir, tiene la desgracia de contarme a mí entre la infantería que lucha en esa línea del desconocimiento o contra el desconocimiento y la ignorancia que siempre la universidad pública. Bueno, querido maestro, bienvenido a España en la Historia.
18: Muchísimas gracias, Eduardo, por una magnífica presentación y como siempre tan, tan afectuosa.
17: Oye, tenía yo ganas de invitarte, sobre todo para hablar como siempre con un amigo y para hablar con un maestro, y por eso la primera pregunta tiene que ver con tu especialización profesional. Es decir, ¿cómo es posible que un doctor en historia acabe enamorado de la alfabetización digital? Es que esto tienes que explicárnoslo.
18: Pues mira, lo primero es que soy un hijo y una representación genuina de lo que es la reconversión y que se abocó en España desde los años 70. Comencé efectivamente como doctorado y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Medieval, lógicamente, y por eso que esté tan familiarizado con todos estos asuntos. Mi tesis es un poquito más tarde de los visigodos. Y sin embargo, después, lógicamente, por razones que ahora no hacen al caso, concursé a las oposiciones a las cátedras de bachillerato, que entonces eran nacionales, complicadas y demás. Por ejemplo, cuando yo me examiné a las cátedras en 19 plazas y nos presentamos 1,000+ personas. Wow. En el Estadio Magariño, no te lo pierdas tú. A mí me tocó, me acuerdo, mi mesa en la cancha y encesté.
17: ¡Madre mía!
18: Fui el número uno de la oposición nacional. Y a partir de ahí, lógicamente, entré muy, muy joven. Se desarrolló en mí una afición muy grande por lo que era la educación y sobre todo una educación distinta a la que nosotros habíamos recibido. Después, por circunstancias, yo al mismo tiempo había sido diplomado en archivística por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, y al ser doctor se estaba fundando la Universidad Carlos III de Madrid, la primera promoción era en 1990, y el Departamento de Biblioteconomía, con el que yo había iniciado algunos contactos por prácticas de mis alumnos, me asoció, lógicamente, nunca mejor dicho, como profesor asociado. Después inició ahí mi carrera universitaria, y a lo que voy, Eduardo, es que efectivamente al incorporarme al departamento fue en una especialidad que era análisis documental, o análisis de contenido y lenguajes documentales.
19: Sí.
18: ¿Esto qué es para nuestros oyentes? Pues mira, es dar etiquetas semánticas muy ricas que representen el contenido sustancial de los documentos. Esto es lo que hace que en un momento determinado, digamos, esas etiquetas a su vez se conviertan en un lenguaje, en un idioma. Cuando comienza la automatización, evidentemente se necesita una gramática.
19: Claro.
18: Y cuando comienza, lógicamente, Internet y ahora la inteligencia artificial, se necesita que la gente sepa leer y escribir esos nuevos vocabularios.
19: Claro.
18: Yo también me especialicé en procesamiento del lenguaje natural, con lo cual, evidentemente, mi especialidad en que se ejercitar la investigación para que la gente supiera leer y escribir en medios digitales, se hizo mi voluntad. Cuando comenzaron, como uno de los grandes fenómenos gravísimo en nuestra sociedad, de las sucesivas brechas digitales, lo tuve muy claro.
19: Claro,
18: dedicarme, lógicamente, a eso. Por eso se llama alfabetización, enseñar a la gente a leer y a escribir, pero en los nuevos ambientes y, lógicamente, con esos nuevos lenguajes. Y de ahí la alfabetización digital. Y te doy un secreto solo para ti y nuestros oyentes. Ahora, a lo que vamos es a la alfabetización en datos dentro de la alfabetización digital, porque estamos, lógicamente, en la época de datos abiertos. Bueno,
19: claro,
18: no sé
19: si lo has dejado más que claro, y además es que es un ámbito asombroso, ¿no?, en el que vamos entrando algunos siguiendo tu estela, ¿no? Pero yo te voy a sacar hoy de la zona de confort. Yo sabes que digo, en lugar de hablar de alfabetización digital y de etiquetas semánticas, pues vamos a hablar de algo mucho más divertido. No sé si más divertido para nosotros, porque cuando salimos de la zona de confort nos lo pasamos muy bien. Entonces yo lo que te quiero es llevarte, pues esto de una forma así muy desenfadada, acerca de estos godos que visitaron la península ibérica, y especialmente de los visigodos, que tú y yo en el pasado hemos hablado muchísimo sobre ellos y nos hemos divertido mucho a costa de los visigodos, ¿no? ¿Tú crees que es imprescindible para comprender la historia de España aprender a estudiar estos visigodos, o hay que dejarlos de un lado, como suele hacerse con los desgraciados estos de los suevos, que nadie les hace ni caso, ¿no? ¿Tú qué opinas, maestro?
18: Pues sí, Eduardo. Efectivamente, tú lo acabas de decir, me has sacado de la zona de confort, pero he de decirte que me has llevado a un serrallo, porque siempre he dicho que la documentación es mi esposa y la historia es mi amante.
19: Claro que
18: sí. Con lo cual, en este caso, hablar de los visigodos, hijo mío, es hacer un encuentro ilícito y así pecaminoso. Sí, indudablemente la historia de los visigodos es importantísimo. Esto, cuando se dice, no, pues es una nota de color en el paisaje, son 250 años de la historia de un país, y no hace tanto, ¿sabes? Con lo cual, y no solamente es eso, es que de una manera u otra, el vestigio de los visigodos ha dejado una huella bastante, bastante importante, y de tal manera que incluso nuestra conformación como sociedad pues ha sido sumamente, sumamente rica.
19: Sí.
18: Fíjate, Eduardo, una cosa, solamente decir para la importancia, que los visigodos se imbrican tanto en el país que les recibe, en este caso la provincia de Hispania, que quizás tú y todos nuestros oyentes no hayan caído en la idea de que cuando llegan los pueblos germánicos y se van asentando en las distintas provincias romanas, el nombre romano desaparece y le dan el propio nombre, los francos, Francia, alamanos, Alamania, burgundios, Borgoña. Solo en dos lugares esto, sin embargo, se mantiene. Es en Hispania, España, y en Italia. Claro. Son los lugares en donde, lógicamente, se imbrica tanto los dos, que son godos, unos en el oeste y otros en el este, que evidentemente se convierten en parte consustancial del país. Con lo cual, evidentemente, despacharlos así, claro, pues no, esto no, claro, no, es, sí, no es de recibo, muchísimo menos.
19: Oye, otra cosa que te quería preguntar, te quiero preguntar muchas cosas, ya lo sabes que yo no hago más que preguntar, que soy un preguntón. Te quería preguntar, según esto que estás diciendo, ¿no?, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, en la importancia de la cultura y la civilización visigoda en nuestra, sí, en nuestra sociedad actual incluso, ¿no? ¿Tú crees que ellos, porque hay vestigios documentales y conservados, uh-huh, y fuentes primarias, no tantas, pero bueno, ¿tú crees que ellos tenían, llegas a la conclusión de que ellos tenían algún interés en la península, o que, como dice alguna tradición, vinieron obligados aquí por la presencia de otros pueblos germánicos atacando la zona más romanizada?
18: En esto es sumamente interesante, Eduardo, de verdad que sí. ¿Qué están obligados? Obligados, nadie estamos obligados. Incluso cuando cogemos las maletas y dicen, me voy a emigrar, sí, pues chico, donde te dicen que puedes tener tu futuro y demás. Es decir, que realmente es una cosa muy, muy intuitiva. Lo que quiero que la gente que nos está escuchando, sí, y nosotros mismos charloteando, es que tenemos que visualizar muy bien, muy claramente, una cosa estupenda, que es ver que los godos, por favor, que no correspondían muchísimo menos a una etnia. Claro. Eso es un pueblo de acarreo, se pasea por toda Europa y se van apuntando everybody everywhere. Es decir, que son unos que son bajitos, morenitos, otros que son altísimos, bien, rubios como bien, la cerveza, unos hablan de una manera, otros otra, y estos se ponen bajo la etiqueta de godos. Esta gente, Eduardo, uno de los elementos claros, sí, y claves, además de su cultura, es el carro.
19: Sí,
18: claro. Es el carro, porque es un pueblo en marcha,
19: sí,
18: y entra en el siglo IV en el, sí, Imperio Romano, y desde entonces empiezan a andar con los carros. Quiero que visualicéis, porque hay, sí, una cosa que es muy divertida, y es que efectivamente estos tienen un remedo de lo que son las caravanas del oeste americano,
19: sí, sí,
18: porque van con los carromatos, van asentándose donde van pudiendo, y como digo, van además hacia el oeste, es decir, llegan desde Constantinopla,
19: sí,
18: y terminan desembocando en España. Si echas un vistacito, Eduardo, después de la batalla de Adrianópolis, bueno, los tíos se van al sur,
19: claro,
18: a ver, por toda la península balcánica y tal, y tienen dos horrores, Eduardo, auténticamente, porque es que se les ve al mar. Cuando llegan al Peloponeso y ya no ven que hay tierra, dice, ostras, y me subo para arriba, deprisa y corriendo por la cuesta de Dalmacia. Entran a Italia, saquean Roma, oye, hacen el recorrido de Espartaco. Y se van, wow, hasta el sur, llegan allí hasta Sicilia, ostras, otra vez el mar, despepitas para arriba y a la Galia, ¿no? Bueno, eso es, y tenían otro horror, sí, Eduardo, y era a las ciudades.
19: Wow.
18: Y de ahí precisamente que se cultivara la imagen de que es gente bárbara, incivilizada, porque no les gusta quibes, no quieren ser ciudadanos.
19: Claro.
18: Entonces se asientan en la Galia, que es donde en principio parece que tienen lugares, lugar de apoyo, y sencillamente porque los emperadores romanos ven que es una mano de obra, dentro de todo aquel magma, bastante civilizada, porque se han incorporado mucha gente, ¿eh?, mucha gente que están muy, sí, civilizadas, sí, sí, que les da el cometido de intentar mantener Hispania dentro del dominio romano.
19: Claro.
18: Eso, Eduardo, es lo que les interesaba. Por eso Hispania e Italia nunca cambiaron el nombre, y tampoco Mauritania.
19: Claro,
18: es
19: claro,
18: el Mediterráneo. Ellos están en la Italia y están aquí de nuestros guardias civiles, que me perdonen, sí, Centro Universitario de la Guardia Civil en Aranjuez, del que soy docente. Entonces, pues, digamos que esa es la historia desde mi punto de vista, de si tienen interés. Tienen el interés de un pueblo en marcha, de un pueblo que va al lejano oeste, nunca mejor dicho, con sus
19: literal, literal. Oye, esa imagen es magnífica, ¿eh?
18: Es estupenda, pero absolutamente, absolutamente estupenda. Es que además, de verdad, es igual. Mira, alguna vez, Eduardo, tenemos que hablar, no hace falta que me invites a otra de esas, de los pueblos del mar y de los celtas. Wow. Una cosa divertidísima es que en los pueblos de España dicen, vamos a celebrar a los celtas porque yo soy de origen celta. ¡Ay, por favor! Pero ¿qué está diciendo? Pero hubo celtas. Ay, usted dice que es que...
19: Dije sí. Oye, una cosa. Bueno. Que tengo la puerta... Dime. Estoy un poco asustado porque tengo la puerta, una tipa con una corona, sí, rubia, con una cara de mala gaita. Voy a dejarla entrar. Suena algo así, está gritando algo así. Algo de Goswinta o Goswinta. Así que voy a dejarla entrar, maestro.
18: Claro, claro.
19: Déjame un segundo, que entra.
18: Claro que sí.
1: Mujeres malditas en la historia.
19: Pues acaba de sentarse. Sé que todos los días parece que digo lo mismo, pero es que la patada en la puerta ha sido descomunal. Ha pegado un brinco, se ha sentado aquí, se ha quitado la corona. Evidentemente tenemos a una reina visigoda, majestad, mi querida Goswinta, Goswinta, Goswinda, muchos de los nombres que ha recibido. No sabemos cuándo nació y si nació en Toledo o no, probablemente no. Sabemos que vivió hasta el año 589, cuando la ahorcaron ahí en Toledo, evidentemente condenada por conspiración política, esposa de pertenecer a nobleza, esposa de dos reyes, visigodos muy famosos, Atanagildo, con la que tuvo dos hijas, una de ellas, como casadas con reyes merovingios, una de ellas es una de las malas en el Anillo de los Nibelungos, por cierto. En este ciclo es la hija de Goswinta. Y con Leovigildo, con su segundo esposo, pues entró en ese conflicto entre la transformación al catolicismo de los visigodos, entre Recaredo y Hermenegildo, su hermano. Allí fracasó, evidentemente, en sus intentos de influir en la llegada de uno u otro, y acabó pagándolo siendo ahorcada. Así que bueno, yo creo que viene enfadada por eso, porque es una reina que acaba ahorcada en Toledo. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo por la visibilización de las mujeres en la cultura visigoda, que siempre queda sometida en torno a los hombres, y entendemos que por lo menos si hubo una como Goswinta, seguro que hubo muchas más con tanto protagonismo. Aunque, como dice el maestro Miguel Ángel Marzal, que lo ha dicho antes y lo dirá seguramente después, hay que escuchar a los visigodos y ver sus fuentes primarias para entender de una vez aquella cultura en la que se basa buena parte de nuestra historia del presente.
1: Hoy hablamos con...
19: Pues he conseguido librarme de que no me decapite a mí Goswinta, y le he conseguido empujar a que salga por allí. Retomo la conversación con el maestro